0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково,

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: мы.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 16 августа.
1: Год 1812.
2: Началось сражение за Смоленск. 16 августа войска Наполеона предприняли первые попытки штурма города. Именно под Смоленском французский император решил навязать русской армии генеральное сражение. До этого момента русские войска отступали перед превосходящими силами неприятеля, проводя тактику выжженной земли. Наполеон стянул к Смоленску 140 тысяч человек, а защитников города было всего 45 тысяч. За два дня сражения стены Смоленской крепости выдержали огонь 150 французских орудий, но в самом городе от обстрела возникли пожары. По свидетельствам очевидцев, жар от огня был настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой огромный костер из церквей и домов. После самоотверженного отражения атак противника и для сохранения русской армии, главнокомандующий Барклай де Толли решил оставить Смоленск. Ценой больших потерь французы заняли сожженный и разрушенный город. Наполеон хотел завершить кампанию 1812 года в Смоленске и через пленного русского генерала Тучкова отправил Александру I письмо с предложением мира. Но ответа не последовало. Тогда Наполеон решил наступать на Москву.
1: Год 1956.
2: Советское руководство приняло постановление об орошении и освоении целинных земель, обширных территорий в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Начало этому грандиозному по масштабам проекту было положено двумя годами ранее, когда в Казахстан выехали первые комсомольцы. Таким путем правительство надеялось решить проблему нарастающего дефицита хлеба в стране. Изначально успехи были достигнуты немалые. К 1956 году удалось получить рекордный урожай, половину из которого вырастили на целинных землях. Поэтому было решено провести дополнительную мобилизацию добровольцев для продолжения работ, предоставить им значительные льготы. Всего к 1960 году было поднято почти 42 миллиона гектаров целины и залежей. Однако уже в начале 60-х годов стало ясно, что эффективность возделывания падает. Эрозия почв из-за нарушения экологического равновесия привела к невиданным пыльным бурям. Сильно пострадало животноводство Казахстана. В европейской части России недостаток средств, целиком потраченных на целину, привел к настоящей катастрофе в области сельского хозяйства.
1: Год 1976.
2: На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей, и уже 7 февраля фильм повторяли по многочисленным просьбам. Кинокартина стала лучшей по опросу журнала «Советский экран» в 1977 году. После этого «Ирония» стала традиционной лентой, которую показывают по телевидению каждый Новый год уже много лет. Цитаты из нее прочно вошли в нашу жизнь, а фильм стал всенародно любимым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-5-360.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: Реклама на Иваново FM.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый СТУ V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. СТУ V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Tenet T4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили» в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Tenet T4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный T4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, драматического театра имени Островского, дома Мшемякина и улиц Советской имени Крупской. Второй проект – победитель – Лежневская пестрядь, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежневе. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник 6-го конгресса молодых ученых». В рамках трехдневной работы более 100 экспертов будут изучать имеющийся опыт в данном вопросе, вырабатывать действенные механизмы и предлагать конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику запланировано посещение промышленных предприятий, объектов и инфраструктуры. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием неизвестных преступников перевела 225 тысяч рублей на неизвестный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения и возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 16 августа.
1: Год 1812. Началось сражение за Смоленск. 16 августа войска Наполеона предприняли первые попытки штурма города. Именно под Смоленском французский император решил навязать русской армии генеральное сражение. До этого момента русские войска отступали перед превосходящими силами неприятеля, проводя тактику выжженной земли. Наполеон стянул к Смоленску 140 тысяч человек, а защитников города было всего 45 тысяч. За два дня сражения стены Смоленской крепости выдержали огонь 150 французских орудий, но в самом городе от обстрела возникли пожары. По свидетельствам очевидцев, жар от огня был настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой огромный костер из церквей и домов. После самоотверженного отражения атак противника и для сохранения русской армии, главнокомандующий Барклай де Толли решил оставить Смоленск. Ценой больших потерь французы заняли сожженный и разрушенный город. Наполеон хотел завершить кампанию 1812 года в Смоленске и через пленного русского генерала Тучкова отправил Александру I письмо с предложением мира, но ответа не последовало. Тогда Наполеон решил наступать на Москву.
2: Год 1956.
1: Советское руководство приняло постановление об орошении и освоении целинных земель, обширных территорий в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Начало этому грандиозному по масштабам проекту было положено двумя годами ранее, когда в Казахстан выехали первые комсомольцы. Таким путем правительство надеялось решить проблему нарастающего дефицита хлеба в стране. Изначально успехи были достигнуты немалые. К 1956 году удалось получить рекордный урожай, половину из которого вырастили на целинных землях. Поэтому было решено провести дополнительную мобилизацию добровольцев для продолжения работ, предоставить им значительные льготы. Всего к 1960 году было поднято почти 42 миллиона гектаров целины и залежей. Однако уже в начале 60-х годов стало ясно, что эффективность возделывания падает. Эрозия почв из-за нарушения экологического равновесия привела к невиданным пыльным бурям. Сильно пострадало животноводство Казахстана. В европейской части России недостаток средств, целиком потраченных на целину, привел к настоящей катастрофе в области сельского хозяйства.
2: Год 1976.
1: На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей, и уже 7 февраля фильм повторяли по многочисленным просьбам. Кинокартина стала лучшей по опросу журнала «Советский экран» в 1977 году. После этого «Ирония» стала традиционной лентой, которую показывают по телевидению каждый Новый год уже много лет. Цитаты из нее прочно вошли в нашу жизнь, а фильм стал всенародно любимым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
14: Иваново, Октябрьская, 16.
15: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. 9 до 10. С вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык пикантные свинины 379,90. Баклажан 79,90. 90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый СТУ V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. СТУ V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Тенет Т4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили» в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Тенет Т4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный Т4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
14: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГН 12-333-5-363.
16: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
17: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
18: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
19: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
20: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
21: Иваново, Октябрьская, 16.
22: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
7: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.
8: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Эхо небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клинике. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-503-363.
14: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
15: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
16: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
17: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
18: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново-ФМ.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: старый посох.
1: В Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, Драматического театра имени Островского, домом Шемякина и улиц Советской имени Крупской. Второй проект – победитель – Лежневская пестрядь, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежневе. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник 6-го конгресса молодых ученых». В рамках трехдневной работы более 100 экспертов будут изучать имеющийся опыт в данном вопросе, вырабатывать действенные механизмы и предлагать конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику запланировано посещение промышленных предприятий.

0: объектов инфраструктуры. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием неизвестных преступников перевела 225 тысяч рублей на неизвестный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения, возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 16 августа.
1: Год 1812.
2: Началось сражение за Смоленск. 16 августа войска Наполеона предприняли первые попытки штурма города. Именно под Смоленском французский император решил навязать русской армии генеральное сражение. До этого момента русские войска отступали перед превосходящими силами неприятеля, проводя тактику выжженной земли. Наполеон стянул к Смоленску 140 тысяч человек, а защитников города было всего 45 тысяч. За два дня сражения стены Смоленской крепости выдержали огонь 150 французских орудий, но в самом городе от обстрела возникли пожары. По свидетельствам очевидцев, жар от огня был настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой огромный костер из церквей и домов. После самоотверженного отражения атак противника и для сохранения русской армии, главнокомандующий Барклай де Толли решил оставить Смоленск. Ценой больших потерь французы заняли сожженный и разрушенный город. Наполеон хотел завершить кампанию 1812 года в Смоленске и через пленного русского генерала Тучкова отправил Александру I письмо с предложением мира. Но ответа не последовало. Тогда Наполеон решил наступать на Москву.
1: Год 1956.
2: Советское руководство приняло постановление об орошении и освоении целинных земель, обширных территорий в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Начало этому грандиозному по масштабам проекту было положено двумя годами ранее, когда в Казахстан выехали первые комсомольцы. Таким путем правительство надеялось решить проблему нарастающего дефицита хлеба в стране. Изначально успехи были достигнуты немалые. К 1956 году удалось получить рекордный урожай, половину из которого вырастили на целинных землях. Поэтому было решено провести дополнительную мобилизацию добровольцев для продолжения работ, предоставить им значительные льготы. Всего к 1960 году было поднято почти 42 миллиона гектаров целины и залежей. Однако уже в начале 60-х годов стало ясно, что эффективность возделывания падает. Эрозия почв из-за нарушения экологического равновесия привела к невиданным пыльным бурям. Сильно пострадало животноводство Казахстана. В европейской части России недостаток средств, целиком потраченных на целину, привел к настоящей катастрофе в области сельского хозяйства.
1: Год 1976.
2: На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей, и уже 7 февраля фильм повторяли по многочисленным просьбам. Кинокартина стала лучшей по опросу журнала «Советский экран» в 1977 году. После этого «Ирония» стала традиционной лентой, которую показывают по телевидению каждый Новый год уже много лет. Цитаты из нее прочно вошли в нашу жизнь, а фильм стал всенародно любимым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык пикантный из свинины. 379-90. Баклажан. 79-90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
14: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они не одни способны сесть за руль.
13: Пьяный олень дороги не хозяин.
15: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
16: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
17: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область. Село Чуйково. ОГН 12-233-5-363.
18: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
19: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
20: Иваново, Октябрьская, 16.
21: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM. Первое

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
10: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть,

0: Вася!
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-503-263.
15: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
16: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
17: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
18: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
19: Иваново, Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

после случившимся долго будут врать? Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый СТУ V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. СТУ V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Tenet T4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили», в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Tenet T4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный T4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 – не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48 96 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио. Никакая не

честно, что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-363.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
15: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
16: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
17: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Здравствуйте! С вами Иваново ФМ.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 августа.
1: Год 1812.
2: Началось сражение за Смоленск. 16 августа войска Наполеона предприняли первые попытки штурма города. Именно под Смоленском французский император решил навязать русской армии генеральное сражение. До этого момента русские войска отступали перед превосходящими силами неприятеля, проводя тактику выжженной земли. Наполеон стянул к Смоленску 140 тысяч человек, а защитников города было всего 45 тысяч. За два дня сражения стены Смоленской крепости выдержали огонь 150 французских орудий, но в самом городе от обстрела возникли пожары. По свидетельствам очевидцев, жар от огня был настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой огромный костер из церквей и домов. После самоотверженного отражения атак противника и для сохранения русской армии, главнокомандующий Барклай де Толли решил оставить Смоленск. Ценой больших потерь французы заняли сожженный и разрушенный город. Наполеон хотел завершить кампанию 1812 года в Смоленске и через пленного русского генерала Тучкова отправил Александру I письмо с предложением мира. Но ответа не последовало. Тогда Наполеон решил наступать на Москву.
1: Год 1956.
2: Советское руководство приняло постановление об орошении и освоении целинных земель, обширных территорий в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Начало этому грандиозному по масштабам проекту было положено двумя годами ранее, когда в Казахстан выехали первые комсомольцы. Таким путем правительство надеялось решить проблему нарастающего дефицита хлеба в стране. Изначально успехи были достигнуты немалые. К 1956 году удалось получить рекордный урожай, половину из которого вырастили на целинных землях. Поэтому было решено провести дополнительную мобилизацию добровольцев для продолжения работ, предоставить им значительные льготы. Всего к 1960 году было поднято почти 42 миллиона гектаров целины и залежей. Однако уже в начале 60-х годов стало ясно, что эффективность возделывания падает. Эрозия почв из-за нарушения экологического равновесия привела к невиданным пыльным бурям. Сильно пострадало животноводство Казахстана. В европейской части России недостаток средств, целиком потраченных на целину, привел к настоящей катастрофе в области сельского хозяйства.
1: Год 1976.
2: На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей, и уже 7 февраля фильм повторяли по многочисленным просьбам. Кинокартина стала лучшей по опросу журнала «Советский экран» в 1977 году. После этого «Ирония» стала традиционной лентой, которую показывают по телевидению каждый Новый год уже много лет. Цитаты из нее прочно вошли в нашу жизнь, а фильм стал всенародно любимым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Окна, двери, потолки, «Росстрой».
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
12: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, Драматического театра имени Островского, домом Шемякина и улиц Советской имени Крупской. Второй проект – победитель – Лежневская пестрядь, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежневе. Название отсылает к ткани пестрить, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник 6-го конгресса молодых ученых». В рамках трехдневной работы более 100 экспертов будут изучать имеющийся опыт в данном вопросе, вырабатывать действенные механизмы и предлагать конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику запланировано посещение промышленных предприятий, объектов и инфраструктуры. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием неизвестных преступников перевела 225 тысяч рублей на неизвестный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения, возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юсберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОГН 12-333-5-363.
10: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
11: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
4: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Esteo V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. Esteo V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Tenet T4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили», в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Tenet T4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный T4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 12-333-5-363.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрались. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 16 августа.
1: Год 1812.
2: Началось сражение за Смоленск. 16 августа войска Наполеона предприняли первые попытки штурма города. Именно под Смоленском французский император решил навязать русской армии генеральное сражение. До этого момента русские войска отступали перед превосходящими силами неприятеля, проводя тактику выжженной земли. Наполеон стянул к Смоленску 140 тысяч человек, а защитников города было всего 45 тысяч. За два дня сражения стены Смоленской крепости выдержали огонь 150 французских орудий, но в самом городе от обстрела возникли пожары. По свидетельствам очевидцев, жар от огня был настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой огромный костер из церквей и домов. После самоотверженного отражения атак противника и для сохранения русской армии, главнокомандующий Барклай де Толли решил оставить Смоленск. Ценой больших потерь французы заняли сожженный и разрушенный город. Наполеон хотел завершить кампанию 1812 года в Смоленске и через пленного русского генерала Тучкова отправил Александру I письмо с предложением мира. Но ответа не последовало. Тогда Наполеон решил наступать на Москву.
1: Год 1956.
2: Советское руководство приняло постановление об орошении и освоении целинных земель, обширных территорий в Поволжье, на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Начало этому грандиозному по масштабам проекту было положено двумя годами ранее, когда в Казахстан выехали первые комсомольцы. Таким путем правительство надеялось решить проблему нарастающего дефицита хлеба в стране. Изначально успехи были достигнуты немалые. К 1956 году удалось получить рекордный урожай, половину из которого вырастили на целинных землях. Поэтому было решено провести дополнительную мобилизацию добровольцев для продолжения работ, предоставить им значительные льготы. Всего к 1960 году было поднято почти 42 миллиона гектаров целины и залежей. Однако уже в начале 60-х годов стало ясно, что эффективность возделывания падает. Эрозия почв из-за нарушения экологического равновесия привела к невиданным пыльным бурям. Сильно пострадало животноводство Казахстана. В европейской части России недостаток средств, целиком потраченных на целину, привел к настоящей катастрофе в области сельского хозяйства.
1: Год 1976.
2: На большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Аудитория первого показа достигла 100 миллионов зрителей, и уже 7 февраля фильм повторяли по многочисленным просьбам. Кинокартина стала лучшей по опросу журнала «Советский экран» в 1977 году. После этого «Ирония» стала традиционной лентой, которую показывают по телевидению каждый Новый год уже много лет. Цитаты из нее прочно вошли в нашу жизнь, а фильм стал всенародно любимым.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
9: Семейные истории про мебель начинаются в «Соколе». Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Иванова FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Два проекта из Ивановской области стали победителями всероссийского конкурса и получат гранты на благоустройство. Речь идет о Кинешме и Лежневе. В этом году от регионов на конкурс подано рекордное число заявок – более 580. Одна из победных заявок из нашего региона – Кинешемские сады. Проект предполагает благоустройство театральной площади в границах Волжского бульвара, Драматического театра имени Островского, домом Шемякина и улиц Советской имени Крупской. Второй проект – победитель – Лежневская пестреть, посвящен благоустройству центральной части поселка Лежнева. Название отсылает к ткани пестреть, одному из характерных для этого поселения видов домотканного текстиля. Его использовали для изготовления одежды и предметов быта. В Ивановской области ведущие ученые России будут решать задачи обеспечения жителей питьевой водой. С 18 по 20 августа в регионе пройдет мероприятие «Спутник 6-го конгресса молодых ученых». В рамках трехдневной работы более 100 экспертов будут изучать имеющийся опыт в данном вопросе, вырабатывать действенные механизмы и предлагать конкретные технологии. Для более полного погружения в проблематику запланировано посещение промышленных предприятий, объектов и инфраструктуры. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием неизвестных преступников перевела 225 тысяч рублей на неизвестный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Представители Ивановской области посетили Владимир в рамках обмена опытом в сфере спортивной медицины. Основное внимание уделили организации медицинского сопровождения спортсменов, восстановительному лечению и реабилитации после физических нагрузок и травм. Ивановские специалисты также ознакомились с организацией восстановительного лечения, возможностями применения различных методов реабилитации, в том числе водолечения, грязелечения и физиотерапии. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 83 рубля 77 копеек. Официальный курс евро 96 рублей 35 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северный 1-2 метра в секунду, температура воздуха днем до 19 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый STU V27. Со своими скидками и при оформлении госсубсидий цена может стартовать с 4 700 000 рублей. Это один из самых выгодных вариантов в своем классе. STU V27 – это современный, хорошо оснащенный кроссовер мощностью 456 лошадиных сил. Tenet T4 пока остается в продаже. По исследованию портала «Китайские автомобили» в дефиците только машины на механике. Все остальные версии есть. Напомним, ранее холдинг АГР снял Tenet T4 с конвейера. На смену уже пришел более крупный T4L. Он дороже, но салон просторнее. И вещей в багажнике поместится больше. Концерн Great Wall планирует запустить российскую сборку еще 3 моделей. На заводе «Автотор» в Калининграде будут выпускать внедорожники «Тэнк 400», «Тэнк 500» и «Хавейл H9». Локализация не гарантирует снижение цен, но в перспективе это положительно скажется на розничной цене из-за снижения количества налогов и сборов в цене машины. Audi A7 в кузове C7 – не самый плохой выбор возрастной люксовой модели. Проблемы возможны, но они неизбежны в любом сложном автомобиле. При этом цена содержания не улетает в космос. Пневмоподвеска удачная и относительно недорогая в ремонте. Есть большой выбор двигателей и коробок передач. Есть более технологичные, есть более надежные. Подробнее об Audi A7 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
9: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот маст на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь.

и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел в латоне у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
10: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
5: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроингрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык пикантный из свинины. 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-5-360.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе. С вами «Иваново ФМ».

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».